0: The next song I'm going to do is a song that I wrote for my friends who had to go off and fight in Vietnam.
1: Свою следующую песню, которую я исполню, я написал для моих друзей, которым пришлось отправиться воевать во Вьетнаме.
0: They left as boys, but they came back as old men.
1: Они ушли мальчишками, а вернулись обратно стариками.
0: But they were the lucky ones because many of them didn't come back at all.
1: И те, кто вернулся стариками, это еще счастливчики. Многие из них не вернулись вообще.
0: This song is called "Good Night, Saigon".
1: Эта песня называется «Спокойной ночи, Сайгон».

0: This next song is a song I had the honor to record with the great American rhythm and blues artist Ray Charles.
1: Это следующая песня. Для меня было большой честью записать ее вместе с великим американским исполнителем Рэем Чарльзом.
0: It's called Baby Grand.
1: Она называется «Маленький рояль».

0: Let me introduce the man who sang all the high notes on that song.
1: Я хочу вам представить человека, который пропел все высокие ноты в этой песне.
0: Peter Hewlett. This song is about young people living in the northeast of America.
1: Эта песня о молодых ребятах, которые живут на северо-востоке Соединенных Штатов.
0: Their lives are miserable because the steel factories are closing down.
1: Жизнь у них серая и нищая, потому что сталелитейный завод в городе закрылся.
0: They desperately want to leave.
1: Они ужасно хотят уехать из этого городка.
0: But they stay because they were brought up to believe that things are going to get better.
1: Но они остаются, потому что их так воспитали. Им все время говорили: останьтесь, все будет лучше.
0: Maybe that sounds familiar.
1: Может быть, вам это знакомо.